so carelessly left. There's a limit to your care.

0: Радіо Музика 106.4 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного сообщения. Согласно эксклюзивным данным службы новостей 13-го телеканала израильского телевидения, Израиль готовится к выводу войск с территорий на юге Ливана. План эвакуации сил включает в себя отход войск даже за пределы так называемой «желтой линии». Этот шаг рассматривается в рамках подготовки к реализации соглашений о прекращении огня и стабилизации ситуации на северной границе, направленных на недопущение дальнейших столкновений. Пока что официальные ведомства воздерживаются от подробных комментариев относительно точных графиков передислокации сил. Протесты харидим снова в Иерусалиме. Накануне 23 июня крупные силы полиции Иерусалимского округа восстановили общественный порядок после того, как активисты пытались заблокировать проведение инфраструктурных работ по прокладке линий Иерусалимского скоростного трамвая. Сотрудники правоохранительных органов оперативно оттеснили нарушителей порядка с территории строительной площадки, что позволило возобновить рабочий процесс в штатном режиме. Представители полиции прокомментировали, что намерены и впредь действовать решительно против любых попыток сорвать модернизацию городской инфраструктуры, которая ведется в интересах всех жителей столицы. Напомню, что харидим боятся, что скоростной трамвай свяжет их район с другими частями города и привлечет поток светского населения. Для общины, которая сознательно изолирует себя от внешней массовой культуры ради сохранения религиозного образа жизни, это воспринимается как прямая угроза. Несмотря на то, что сам трамвай по субботам ходить не будет, активисты опасаются, что появление современной инфраструктуры неизбежно приведет к осквернению шаббата, например, из-за необходимости технического обслуживания линий или же работы автоматики.
6: Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал резолюцию, которая блокирует любые боевые действия против иранской стороны без прямого разрешения Конгресса. Документ обязывает Белый дом прекратить использование американских вооруженных сил, если на это не будет получено официальное одобрение законодателей. За резолюцию проголосовало 50 сенаторов, против 48. В ее поддержку высказались четверо республиканцев, нарушив партийную дисциплину. Законодатели подчеркивают, что возвращает себе конституционное право на объявление войны из-за затянувшейся военной кампании. В свою очередь, руководство Исламской Республики внимательно следит за этим решением, в то время как администрация Трампа ставит под сомнение законность таких ограничений. Лидеры партии ШАС Арье Дери, Дегеля Тора, Моше Гафни выдвинули главе правительства Бенямину Нетаньягу жесткий ультиматум от имени духовных авторитетов. На экстренной встрече они потребовали незамедлительно продвинуть закон об изучении Торы и прекратить аресты учащихся ешив, созвав профильные парламентские комитеты уже на этой неделе. Политики прямо заявили, если реальные шаги не будут предприняты, они поддержат роспуск Кнессета и запуск досрочных выборов уже в начале следующей недели. Премьер-министр в ответ заверил партнеров по коалиции в своей приверженности соглашениям и пообещал ускорить утверждение нормативных актов. В это же время ШАС и Дегеля Тора прокомментировали, что соглашения с Нетаньягу нет. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме «Нон-стоп».

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Шири Маймон – один из самых устойчивых и редких примеров долгой поп-карьеры в Израиле. Без резких взлетов и падений, без скандалов и без попыток удержаться на виду любой ценой. Она пришла в израильскую музыку в начале 2000-х через телевизионные форматы, а затем вышла на международную сцену. В 2005 году Шири представляла Израиль на конкурсе Евровидения с песней «Ашекет Шенишар» и заняла 4-е место. Один из лучших результатов страны за многие годы. Но важно другое. Для нее это не стало пиком, а лишь этапом. После Евровидения Шири Маймон не пошла по пути быстрого поп-успеха. Она выбрала медленную профессиональную траекторию. Ее карьера строилась вокруг голоса, музыкального вкуса и дисциплины, а не вокруг образа и эпатажа. В ее репертуаре поп-баллады и более сложные композиции, в которых текст остается в центре внимания. Она поет на иврите так, что слова не растворяются в аранжировке. Это позволило ей сохранять аудиторию на протяжении лет и взрослеть вместе с ней. Отдельное место в ее карьере занимает театр и музыкальные постановки. Шири Маймон много лет работает на сцене, участвует в крупных мюзиклах и театральных проектах, где важны не только голос, но и актерская точность, выносливость и профессиональное ремесло. Шири Маймон – пример того, как в израильской поп-культуре можно оставаться в мейнстриме, не теряя внутренней меры и уважения к профессии. Тихая, ровная карьера. И в этом, возможно, ее главная сила. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного сообщения. Согласно эксклюзивным данным службы новостей 13-го телеканала израильского телевидения, Израиль готовится к выводу войск с территорий на юге Ливана. План эвакуации сил включает в себя отход войск даже за пределы так называемой «желтой линии». Этот шаг рассматривается в рамках подготовки к реализации соглашений о прекращении огня и стабилизации ситуации на северной границе, направленных на недопущение дальнейших столкновений. Пока что официальные ведомства воздерживаются от подробных комментариев относительно точных графиков передислокации сил. Протесты харидим снова в Иерусалиме. Накануне 23 июня крупные силы полиции Иерусалимского округа восстановили общественный порядок после того, как активисты пытались заблокировать проведение инфраструктурных работ по прокладке линий Иерусалимского скоростного трамвая. Сотрудники правоохранительных органов оперативно оттеснили нарушителей порядка с территории строительной площадки, что позволило возобновить рабочий процесс в штатном режиме. Представители полиции прокомментировали, что намерены и впредь действовать решительно против любых попыток сорвать модернизацию городской инфраструктуры, которая ведется в интересах всех жителей столицы. Напомню, что харидим боятся, что скоростной трамвай свяжет их район с другими частями города и привлечет поток светского населения. Для общины, которая сознательно изолирует себя от внешней массовой культуры ради сохранения религиозного образа жизни, это воспринимается как прямая угроза. Несмотря на то, что сам трамвай по субботам ходить не будет, активисты опасаются, что появление современной инфраструктуры неизбежно приведет к осквернению шаббата, например, из-за необходимости технического обслуживания линий или же работы автоматики. Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал резолюцию, которая блокирует любые боевые действия против иранской стороны без прямого разрешения Конгресса. Документ обязывает Белый дом прекратить использование американских вооруженных сил, если на это не будет получено официальное одобрение законодателей. За резолюцию проголосовало 50 сенаторов, против 48. В ее поддержку высказались четверо республиканцев, нарушив партийную дисциплину.
4: законодатели подчеркивают, что возвращает себе конституционное право на объявление войны из-за затянувшейся военной кампании. В свою очередь, руководство Исламской Республики внимательно следит за этим решением, в то время как администрация Трампа ставит под сомнение законность таких ограничений. Лидеры партии ШАС Арье Дери, Дегле Тора, Моше Гафни выдвинули главе правительства Бенямину Нетаньяху жесткий ультиматум от имени духовных авторитетов. На экстренной встрече они потребовали незамедлительно продвинуть закон об изучении Торы и прекратить аресты учащихся ешив, созвав профильные парламентские комитеты уже на этой неделе. Политики прямо заявили, если реальные шаги не будут предприняты, они поддержат роспуск Кнессета и запуск досрочных выборов уже в начале следующей недели. Премьер-министр в ответ заверил партнеров по коалиции в своей приверженности соглашениям и пообещал ускорить утверждение нормативных актов. В это же время ШАС и Дегле Тора прокомментировали, что соглашения с Нетаньяху нет. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме «Нон-стоп».

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гора Кармель – это не одна вершина, а целый горный хребет, который тянется вдоль Средиземного моря и формирует облик севера Израиля. Здесь встречаются море, город и лес – редкое сочетание для страны с жарким и сухим климатом. Кармель часто называют легкими Израиля, и это не просто красивая метафора. Это один из немногих районов страны, где сохранился естественный средиземноморский лес, а не только искусственные посадки. Дубы, сосны, кустарники макии, эндемичные растения – живая экосистема, которая существовала здесь задолго до человека. Именно поэтому Кармель с древности притягивал людей. Пещеры, археологические находки, библейские сюжеты, монастыри и святые места – все это сосуществует здесь с современными тропами, заповедниками и зонами отдыха. На склонах Кармеля стоит Хайфа – город, который не подчинил себе гору, а научился жить с ней. Улицы поднимаются вверх, дома повторяют рельеф, а из многих точек открывается вид на море. Кармель формирует не только пейзаж, но и характер города – сдержанный, открытый и немного отстраненный. Но Кармель – это и напоминание о хрупкости. Крупные пожары последних лет показали, насколько уязвима даже самая зеленая часть страны. Каждый такой пожар здесь воспринимается не просто как природная катастрофа, а как потеря общего дыхания. Кармель – это место, где Израиль делает паузу, где природа не фон и не декорация, а условия жизни. И, возможно, именно поэтому его называют легкими страны, потому что без Кармеля дышать было бы заметно труднее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, в Вашингтоне продолжается пятый раунд прямых израильско-ливанских переговоров, в ходе которых стороны перешли к обсуждению детальных планов безопасности на северной границе. Добавлю, что по сообщению 13-го телеканала израильского телевидения, вопреки прежним публичным заявлениям политического руководства, Иерусалим приступил к проработке сценария частичного и поэтапного вывода подразделений ЦАЛЯ из ряда районов Южного Ливана. По данным журналистов, текущие консультации сосредоточены вокруг запуска специальной пилотной программы. Ее суть заключается в том, что армия обороны Израиля оставит несколько приграничных зон, передав их под полный оперативный контроль регулярной ливанской армии. Высокопоставленный источник в дипломатических израильских кругах подтвердил 13-му телеканалу, что масштабные наступательные действия и взятие под контроль новых территорий в последние дни преследовали исключительно тактическую цель – создать рычаги давления для улучшения израильских позиций за столом переговоров перед последующим скоординированным отступлением. Президент США Дональд Трамп в своем посте в соцсети объявил о достижении стратегического соглашения, в рамках которого руководство Исламской Республики полностью одобрила бессрочный и максимально строгий контроль над своими ядерными объектами. По словам американского лидера, эти уступки со стороны оппонентов стали ключевым условием для продолжения диалога, несмотря на попытки оппозиционных медиа принизить масштабы дипломатического успеха, пишет Трамп. В качестве ответного шага Вашингтон согласился не вводить повторную морскую блокаду Ормузского пролива. Однако боевые корабли США стоят

находится на позициях для оперативного реагирования. Кроме того, Трамп пояснил, что разморозка активов Ирана будет поступать на специальный счет под жестким контролем США. Эти деньги пойдут исключительно на закупку американского продовольствия и медикаментов для ликвидации гуманитарного кризиса в Иране, добавил президент США. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет спровоцировал крупный международный скандал, публично признав, что «Мы, Израиль», организовали контрабанду спутниковых интернет-приемников Starlink на территорию Ирана. Беннет сообщил, что еще будучи главой правительства с 21 по 22 год, он лично инициировал секретную программу по закупке и переброске десятков тысяч устройств. Главной целью операции было обеспечение бесперебойного доступа к сети интернет и социальным медиа для участников антиправительственных протестов, чтобы помочь им координировать действия и форсировать смену режима. При этом Беннет обрушился с жесткой критикой на действующий кабинет министров. По его словам, якобы из-за халатности руководства проект был полностью заморожен, в результате чего к моменту начала очередной волны народных волнений в Иране необходимая коммуникационная инфраструктура так и не была развернута. Напомню, что сегодня масштабная транспортная блокада и акции протеста ожидаются по всей стране в связи с обострением кризиса вокруг призыва харидим в армию обороны Израиля. В 16 часов десятки тысяч автовладельцев из 20 городов Израиля начнут синхронный автомобильный марш протеста. Поводом для масштабной координации ультраортодоксального сектора послужили аресты учащихся ешив, уклоняющихся от службы в армии. Сообщается, что акция направлена против преследования религиозного населения. Колонны автомобилей двинутся по ключевым магистралям, потому с 16 часов ожидаются беспрецедентные заторы. Будьте внимательны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева.
1: Мы уже говорили, что в иврите очень любят сокращения. К этому быстро привыкаешь. Армия, учреждения, официальные термины – все логично. Но потом наступает следующий уровень. Начинают сокращать вещи, которые вообще не нуждаются в сокращении. Вот есть, например, такое слово – «гавнац». Это гвина цеуба. Желтый сыр, тот самый обычный сыр из холодильника, который мы кладем на бутерброды, но звучит он так, будто его выдают по спецдопуску. Или слово «хамшуш». Это означает «хамишиш и шишабат». Длинные выходные с четверга по субботу. Три дня отдыха превращаются в слово, которое звучит как название военной операции. У меня на этой неделе будет хамшуш. И сразу чувствуется масштаб. Еще, например, хадак. Это всего-навсего хедер-кошер, спортзал. Место, где люди бегают на дорожку.

0: И поднимают гантели. Вдруг получают сухое, почти официальное название. Как будто ребята собрались не на тренировку, а в поход на стратегический объект. А вот слово «ханаш» — это «холи нефиш» — душевно больной человек. Очень серьезное понятие, которое в сокращении звучит неожиданно буднично. Так иврит умеет превращать даже самые тяжелые термины в рабочий и профессиональный язык. Самое смешное в этих сокращениях то, что они не всегда экономят время. Но ведь дело же не всегда в скорости. Если ты понимаешь такие слова, значит, ты уже внутри израильской реальности. Ты говоришь на языке, который любит превращать повседневность в код и делает это с абсолютно серьезным лицом.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, в Вашингтоне продолжается пятый раунд прямых израильско-ливанских переговоров, в ходе которых стороны перешли к обсуждению детальных планов безопасности на северной границе. Добавлю, что по сообщению 13-го телеканала израильского телевидения, вопреки прежним публичным заявлениям политического руководства, Иерусалим приступил к проработке сценария частичного и поэтапного вывода подразделений ЦАЛЯ из ряда районов Южного Ливана. По данным журналистов, текущие консультации сосредоточены вокруг запуска специальной пилотной программы. Ее суть заключается в том, что армия обороны Израиля оставит несколько приграничных зон, передав их под полный оперативный контроль регулярной ливанской армии. Высокопоставленный источник в дипломатических израильских кругах подтвердил 13-му телеканалу, что масштабные наступательные действия и взятие под контроль новых территорий в последние дни преследовали исключительно тактическую цель – создать рычаги давления для улучшения израильских позиций за столом переговоров перед последующим скоординированным отступлением. Президент США Дональд Трамп в своем посте в соцсети объявил о достижении стратегического соглашения, в рамках которого руководство Исламской Республики полностью одобрило бессрочный и максимально строгий контроль над своими ядерными объектами. По словам американского лидера, эти уступки со стороны оппонентов стали ключевым условием для продолжения диалога, несмотря на попытки оппозиционных медиа принизить масштабы дипломатического успеха, пишет Трамп. В качестве ответного шага Вашингтон согласился не вводить повторную морскую блокаду Ормузского пролива. Однако боевые корабли США остаются на позициях для оперативного реагирования. Кроме того, Трамп пояснил, что разморозка активов Ирана будет поступать на специальный счет под жестким контролем США. Эти деньги пойдут исключительно на закупку американского продовольствия и медикаментов для ликвидации гуманитарного кризиса в Иране, добавил президент США. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет спровоцировал крупный международный скандал, публично признав, что «Мы, Израиль», организовали контрабанду спутниковых интернет-приемников Starlink на территорию Израиля.

Ирана. Беннет сообщил, что еще будучи главой правительства с 21 по 22 год, он лично инициировал секретную программу по закупке и переброске десятков тысяч устройств. Главной целью операции было обеспечение бесперебойного доступа к сети интернет и социальным медиа для участников антиправительственных протестов, чтобы помочь им координировать действия и форсировать смену режима. При этом Беннет обрушился с жесткой критикой на действующий кабинет министров. По его словам, якобы из-за халатности руководства проект был полностью заморожен, в результате чего к моменту начала очередной волны народных волнений в Иране необходимая коммуникационная инфраструктура так и не была развернута. Напомню, что сегодня масштабная транспортная блокада и акции протеста ожидаются по всей стране в связи с обострением кризиса вокруг призыва харидим в армию обороны Израиля. В 16 часов десятки тысяч автовладельцев из 20 городов Израиля начнут синхронный автомобильный марш протеста. Поводом для масштабной координации ультраортодоксального сектора послужили аресты учащихся ешив, уклоняющихся от службы в армии. Сообщается, что акция направлена против преследования религиозного населения. Колонны автомобилей двинутся по ключевым магистралям, потому с 16 часов ожидаются беспрецедентные заторы. Будьте внимательны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле сегодня как будто две армии. Одна на земле, в пыли, в броне, под солнцем. Другая за экранами, в тихих комнатах, где слышно только щелканье клавиатур и шум серверов. Первая воюет лицом к лицу. А вторая в кодах и сигналах, перехватывая угрозы задолго до того, как они становятся реальностью. Но обе защищают страну одинаково. Подразделение 8200 – элита израильской разведки. Молодые офицеры, которые работают с информацией, создают алгоритмы, предотвращают атаки и спасают жизни не менее, чем бойцы на передовой. Именно из таких подразделений выросли технологии, без которых сегодня трудно представить израильскую безопасность. Железный купол, системы перехвата, искусственный интеллект в управлении боевыми дронами. И да, эти люди тоже солдаты. Им запрещено приносить на базы сотовые телефоны, их лица не появятся в новостях, и их работа не менее опасна, чем бой в броне. В Израиле говорят, ум тоже оружие. И, пожалуй, именно сочетание технологий, мужества и физической подготовки делает Цааль тем, чем он остается уже 75 лет – армией народа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Make every minute worth it.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Курс на оборонную независимость и укрепление национального суверенитета. Глава правительства Бенямин Нетаньяху заявил о необходимости создания полного автономного оборонно-промышленного комплекса. По словам премьер-министра, наша страна обязана полностью освободиться от внешней зависимости в вопросах снабжения и форсировать собственное производство вооружений, внедряя передовые технологии. Глава Кабмина выразил признательность американским партнерам за многолетнюю поддержку – однако подчеркнул, что долгосрочное выживание государства зависит исключительно от внутренней мощи. Комментируя текущую оперативную обстановку, Нетаньяху отметил, что противостояние, в котором Израиль противостоит руководству Исламской Республики и подконтрольным ему силам, еще далеко от завершения. Группа родителей бойцов ЦАЛИ адресовала письмо премьер-министру, министру обороны и начальнику генштаба с требованием немедленно прояснить цели затянувшейся операции в Ливане. В тексте подчеркивается, что солдаты ежедневно подвергаются опасности на фоне отсутствия решающего перелома в боевых действиях. Авторы письма призывают оградить армию от, цитирую, «безответственных заявлений политиков» и требуют отстранить от принятия военных решений тех министров, чьи дети не служат в ЦАЛе. В завершении родительский комитет выдвинул жесткий ультиматум: либо немедленный разгром противника, либо сворачивание операции, возвращение личного состава домой. Глава службы общей безопасности Шабак Давид Зини распорядился отменить запланированные внутриведомственные мероприятия ЛГБТ-сообщества и убрать подготовленную символику. Сообщается, что распоряжение поступило сверху без дополнительных разъяснений. Под запрет попали тематические баннеры на экранах ведомственных зданий, корпоративные заставки, флаги ЛГБТ. По информации 12-го телеканала израильского телевидения, в Шабак полностью сворачивают внутренние проекты, связанные с ЛГБТ-сообществом, чтобы сосредоточить ведомство исключительно на вопросах безопасности. Официальных комментариев от пресс-службы Шабак пока не поступало. Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты лабораторных анализов двух граждан, недавно вернувшихся из Демократической Республики Конго, у которых подозревали вирус Эбола. Проведенные тесты показали отрицательный результат. На данный же момент в нашей стране не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания. Ведомство напоминает, что вирус не передается воздушно-капельным путем и призывает временно отказаться от необязательных поездок в Конго и Уганду. Профильные службы продолжают мониторинг ситуации в Центральной Африке для обеспечения максимальной готовности медицинской системы Израиля к любым сценариям. Соединенные Штаты приступили к поэтапному выводу части своих самолетов-заправщиков из международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Данный шаг предпринят по официальному запросу израильской стороны, чтобы расширить пропускную способность главных воздушных ворот страны в преддверии пикового летнего сезона гражданской авиации. Масштабное присутствие американской военной авиации в последние месяцы привело к острому дефициту стояночных мест, из-за чего Бен-Гурион функционировал лишь на треть от своей обычной мощности. Министерство транспорта Израиля ранее предупреждало, что без освобождения мест авиакомпаниям пришлось бы отменить более 2 миллионов проданных билетов на летние месяцы и осенние праздники. Согласно достигнутым договоренностям, передислокация заправщиков никак не означает сокращение общего американского военного контингента на Ближнем Востоке. Общая численность сил США в регионе остается неизменной. Часть самолетов перемещается на базы ВВС Израиля, другие же распределяются по иным стратегическим точкам региона. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме «Нон-стоп».

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израиль – один из пионеров разработки беспилотных летательных аппаратов. Первые эксперименты начались еще в 70-е годы прошлого века, когда инженеры армии обороны Израиля искали способ наблюдать за полем боя без риска для пилотов. В 1982 году, во время Первой Ливанской войны, израильские дроны «Скаут» и «Пионер» впервые в истории применялись для разведки в реальном времени. Они позволили координировать авиаудары и уничтожить сирийские зенитные батареи. Тогда мир впервые увидел потенциал беспилотника. С тех пор Израиль стал одним из мировых лидеров в этой области. Компании Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и Aeronautics экспортируют израильские дроны более чем в 50 стран. Некоторые модели могут находиться в воздухе свыше 20 часов, вести наблюдения на огромных дистанциях и работать в полностью автономном режиме. Сегодня дроны израильской разработки служат не только армии. Они доставляют лекарства и кровь в отдаленные районы, помогают спасательным службам, контролируют лесные пожары и линии электропередачи. В последние годы в Израиле запущен проект National Drone Initiative – национальная программа, в рамках которой дроны тестируются для перевозки медикаментов и посылок в городской черте. Израильские дроны начинались как технология защиты и превратились в технологию жизни. Именно это превращение, пожалуй, лучше всего описывает израильский дух изобретательности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Курс на оборонную независимость и укрепление национального суверенитета. Глава правительства Бенямин Нетаньяху заявил о необходимости создания полного автономного оборонно-промышленного комплекса. По словам премьер-министра, наша страна обязана полностью освободиться от внешней зависимости в вопросах снабжения и форсировать собственное производство вооружений, внедряя передовые технологии. Глава Кабмина выразил признательность американским партнерам за многолетнюю поддержку. Однако подчеркнул, что долгосрочное выживание государства зависит исключительно от внутренней мощи. Комментируя текущую оперативную обстановку, Нетаньяху отметил, что противостояние, в котором Израиль противостоит руководству Исламской Республики и подконтрольным ему силам, еще далеко от завершения. Группа родителей бойцов ЦАЛИ адресовала письмо премьер-министру, министру обороны и начальнику генштаба с требованием немедленно прояснить цели затянувшейся операции в Ливане. В тексте подчеркивается, что солдаты ежедневно подвергаются опасности на фоне отсутствия решающего перелома в боевых действиях. Авторы письма призывают оградить армию от, цитирую, безответственных заявлений политиков и требуют отстранить от принятия военных решений тех министров, чьи дети не служат в ЦАЛе. В завершении родительский комитет выдвинул жесткий ультиматум: либо немедленный разгром противника, либо сворачивание операции, возвращение личного состава домой. Глава службы общей безопасности Шабак Давид Зини распорядился отменить запланированные внутриведомственные мероприятия ЛГБТ-сообщества и убрать подготовленную символику. Сообщается, что распоряжение поступило сверху без дополнительных разъяснений. Под запрет попали тематические баннеры на экранах ведомственных зданий, корпоративные заставки, флаги ЛГБТ. По информации 12-го телеканала израильского телевидения, в Шабак полностью сворачивают внутренние проекты, связанные с ЛГБТ-сообществом, чтобы сосредоточить ведомство исключительно на вопросах безопасности. Официальных комментариев от пресс-службы Шабак пока не поступало. Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты лабораторных анализов двух граждан, недавно вернувшихся из Демократической Республики Конго, у которых подозревали вирус Эбола. Проведенные тесты показали отрицательный результат –
4: На данный же момент в нашей стране не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания. Ведомство напоминает, что вирус не передается воздушно-капельным путем и призывает временно отказаться от необязательных поездок в Конго и Уганду. Профильные службы продолжают мониторинг ситуации в Центральной Африке для обеспечения максимальной готовности медицинской системы Израиля к любым сценариям. Соединенные Штаты приступили к поэтапному выводу части своих самолетов-заправщиков из международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Данный шаг предпринят по официальному запросу израильской стороны, чтобы расширить пропускную способность главных воздушных ворот страны в преддверии пикового летнего сезона гражданской авиации. Масштабное присутствие американской военной авиации в последние месяцы привело к острому дефициту стояночных мест, из-за чего Бен-Гурион функционировал лишь на треть от своей обычной мощности. Министерство транспорта Израиля ранее предупреждало, что без освобождения мест авиакомпаниям пришлось бы отменить более 2 миллионов проданных билетов на летние месяцы и осенние праздники. Согласно достигнутым договоренностям, передислокация заправщиков никак не означает сокращение

ведения общего американского военного контингента на Ближнем Востоке. Общая численность сил США в регионе остается неизменной. Часть самолетов перемещается на базы ВВС Израиля, другие же распределяются по иным стратегическим точкам региона. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме «Нон-стоп».

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Даг Нахаш – это не просто музыкальная группа. Это культурное явление, которое уже более 2 десятилетий остается частью израильского общественного разговора. Группа возникла в конце 90-х годов в Иерусалиме и с самого начала заняла особое место на сцене. Это был хип-хоп, который не копировал американские образы, а говорил о местной реальности на иврите с иронией, юмором и отчетливой гражданской интонацией. Лицо и голос группы – Шаанан Стрит, автор текстов и один из основателей Даг Нахаш. Рядом с ним с самого начала диджей и музыкальный продюсер

0: диджей Шока, а также бас-гитарист Яя Коэн Аронов, один из ключевых участников группы на протяжении многих лет. Даг Нахаш изначально строились как коллектив разных голосов и разных биографий. Светские и религиозные, выходцы из разных социальных и культурных миров – именно это разнообразие стало основой их языка. Их музыка не делит аудиторию на своих и чужих, а обращается ко всем сразу. В своих текстах группа говорит о политике, армии, социальной несправедливости, идентичности, напряжении между центром и периферией. Но делает это без лозунгов и морализаторства. Их стиль – точное слово, узнаваемый ритм и умение назвать то, что многие чувствуют, но не всегда формулируют. Со временем Даг Нахаш стал культурным маркером. Их песни звучат на демонстрациях и городских мероприятиях, в наушниках подростков и в плейлистах взрослых. Это редкий случай, когда музыка с критическим взглядом становится частью общего культурного поля. Даг Нахаш показывают, как в Израиле музыка может быть формой общественного диалога, живого, ироничного и очень точного по времени.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Confession of the Groom.

0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
1: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Напомню, что по сообщению службы новостей 13-го телеканала израильского телевидения в Вашингтоне стартовал пятый раунд переговоров, в ходе которого израильская сторона начала подготовку к частичному выводу войск из Южного Ливана. Высокопоставленный источник подтвердил, что недавнее продвижение сил ЦАЛЯ преследовало тактическую цель – создание рычагов давления для последующего отхода в рамках американского пилотного проекта по обучению регулярной ливанской армии. Параллельно же с этим Вашингтон жестко ограничил автономию израильских операций, запретив удары по Бейруту и Тиру и сохранив свободу действий армии лишь внутри так называемой «желтой линии» для ликвидации прямых угроз. Официальные ведомства пока воздерживаются от подробных комментариев относительно точных графиков передислокации сил. Президент Ливана Джозеф Аун требует полного вывода израильских войск с территории Ливана. На фоне стартовавшего в Вашингтоне пятого раунда прямых израильско-ливанских переговоров, президент Ливана выступил с жестким программным заявлением. Он категорически отвергает дальнейшее военное присутствие Израиля на юге страны, параллельно послав и недвусмысленный дипломатический сигнал в адрес Тегерана относительно недопустимости внешнего вмешательства. Согласно официальному коммюнике президентской канцелярии в Бейруте, Аун подчеркнул, что ливанская сторона не примет никаких компромиссов, ущемляющих ее независимость. Это была цитата. По его словам, единственным ориентиром делегации на переговорах остается безоговорочный национальный суверенитет и восстановление абсолютной власти законного ливанского государства на каждом квадратном метре, говорится в сообщении. Напомню, что сегодня масштабная транспортная блокада и акции протеста ожидаются по всей стране в связи с обострением кризиса вокруг призыва Харидим в армию обороны Израиля. В 16 часов десятки тысяч автовладельцев из 20 городов Израиля начнут синхронный автомобильный марш протеста. Поводом для масштабной координации ультраортодоксального сектора послужили аресты учащихся ешив, уклоняющихся от службы в армии. Сообщается, что акция направлена против преследования религиозного населения. колонны автомобилей двинутся по ключевым магистралям, потому с 16 часов ожидаются беспрецедентные заторы. Будьте внимательны. Драматическая погоня на севере Израиля завершилась арестом нелегалов и их водителя. На шоссе номер 70 полицейские Северного округа зафиксировали автомобиль, который двигался на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения. Водитель проигнорировал требования остановиться, начал скрываться от преследования, выезжал на обочины и пересекал перекрестки на красный свет. После блокировки авто и осмотра салона выяснилось, что внутри находились 5 жителей территории без разрешения на въезд, причем 2 из них прятались в багажнике. За рулем находился 20-летний житель бедуинского поселения на юге страны. Полиция направила задержанных для допроса, после чего прокуратура Северного округа Хайфы уже подала обвинительное заключение против нелегалов в мировой суд с требованием оставить их под стражей до конца разбирательства. Расследование в отношении водителя продолжается. Оперативные действия полиции Иерусалимского округа и бойцов МАГАВ привели к задержанию 2 подростков, подозреваемых в поджогах лесных массивов. Сигнал о возгорании растительности поступил на пульт дежурной службы 100, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли силы правопорядка. В ходе расследования по горячим следам удалось установить личности 2 подозреваемых. 15-летние жители столицы были оперативно обнаружены и арестованы. На допросе выяснилось, что задержанные подростки могут быть напрямую причастны к еще одному аналогичному поджогу, совершенному сутками ранее. Следствие продолжается. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: нас.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле балкон – это не опция и не украшение квартиры. Это полноценное жизненное пространство. Главная причина – климат. Большую часть года здесь можно находиться на воздухе, без холода, без сырости, без резких перепадов. Балкон становится продолжением дома. Не выходом наружу, а промежуточной зоной между квартирой и улицей. Израильская архитектура изначально выстраивалась с учетом жары.

тень движения воздуха, ориентация дома, открытые пространства – все это способы сделать жизнь комфортнее еще до появления кондиционеров. Балкон в этой системе работает как естественный регулятор. Воздух, свет, ощущение пространства. Но дело не только в погоде. Балкон – это особый формат жизни. Ты дома, но не заперт. Ты видишь улицу, слышишь город, оставаясь в личном пространстве. Это место утреннего кофе, вечернего разговора, растений в горшках, коротких пауз между делами. В израильских городах балконы используют каждый день. На них едят, работают, принимают гостей, просто сидят и молчат. Они не декоративные, они живые. Есть еще один важный момент. В условиях плотной застройки балкон дает ощущение свободы. Даже небольшая квартира с балконом воспринимается иначе. Появляется выход, который не связан с подъездом, лифтом или общественным пространством. Поэтому в Израиле так ценят квартиры с балконом. И поэтому в новых домах он почти всегда предусмотрен. Балкон здесь не роскошь. Это способ жить между домом и улицей, не отказываясь ни от одного из этих миров. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Напомню, что по сообщению службы новостей 13-го телеканала израильского телевидения в Вашингтоне стартовал пятый раунд переговоров, в ходе которого израильская сторона начала подготовку к частичному выводу войск из Южного Ливана. Высокопоставленный источник подтвердил, что недавнее продвижение сил Цаля преследовало тактическую цель – создание рычагов давления для последующего отхода в рамках американского пилотного проекта по обучению регулярной ливанской армии. Параллельно же с этим Вашингтон жестко ограничил автономию израильских операций, запретив удары по Бейруту и Тиру и сохранив свободу действий армии лишь внутри так называемой «желтой линии» для ликвидации прямых угроз. Официальные ведомства пока воздерживаются от подробных комментариев относительно точных графиков передислокации сил. Президент Ливана Джозеф Аун требует полного вывода израильских войск с территории Ливана. На фоне стартовавшего в Вашингтоне пятого раунда прямых израильско-ливанских переговоров, президент Ливана выступил с жестким программным заявлением. Он категорически отвергает дальнейшее военное присутствие Израиля на юге страны, параллельно послав и недвусмысленный дипломатический сигнал в адрес Тегерана относительно недопустимости внешнего вмешательства. Согласно официальному коммюнике президентской канцелярии в Бейруте, Аун подчеркнул, что ливанская сторона не примет никаких компромиссов, ущемляющих ее независимость. Это была цитата. По его словам, единственным ориентиром делегации на переговорах остается безоговорочный национальный суверенитет и восстановление абсолютной власти законного ливанского государства на каждом квадратном метре, говорится в сообщении. Напомню, что сегодня масштабная транспортная блокада и акции протеста ожидаются по всей стране в связи с обострением кризиса вокруг призыва харидим в армию обороны Израиля. В 16 часов десятки тысяч автовладельцев из 20 городов Израиля начнут синхронный автомобильный марш протеста. Поводом для масштабной координации ультраортодоксального сектора послужили аресты учащихся ешив, уклоняющихся от службы в армии. Сообщается, что акция направлена против преследования религиозного населения. Колонны автомобилей двинутся по ключевым магистралям, потому с 16 часов ожидаются беспрецедентные заторы. Будьте внимательны. Драматическая погоня на севере Израиля завершилась арестом нелегалов и их водителя. На шоссе номер 70 полицейские Северного округа зафиксировали автомобиль, который двигался на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения. Водитель проигнорировал требования остановиться, начал скрываться от преследования, выезжал на обочины и пересекал перекрестки на красный свет. После блокировки авто и осмотра салона выяснилось, что внутри находились 5 жителей территории без разрешения на въезд, причем 2 из них прятались в багажнике. За рулем находился 20-летний житель бедуинского поселения на юге страны. Полиция направила задержанных для допроса, после чего прокуратура Северного округа Хайфы уже подала обвинительное заключение против нелегалов в мировой суд с требованием оставить их под стражей до конца разбирательства. Расследование в отношении водителя продолжается. Оперативные действия полиции Иерусалимского округа и бойцов МАГАВ привели к задержанию 2 подростков, подозреваемых в поджогах лесных массивов. Сигнал о возгорании растительности поступил на пульт дежурной службы 100, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли силы правопорядка. В ходе расследования по горячим следам удалось установить личности 2 подозреваемых. 15-летние жители столицы были оперативно обнаружены и арестованы. На допросе выяснилось, что задержанные подростки могут быть напрямую причастны к еще одному аналогичному поджогу, совершенному сутками ранее. Следствие продолжается. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 24 июня, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Одно из самых известных израильских изобретений родилось не в лаборатории и не в армии. Оно родилось в пробке. Вейз появился в Израиле в середине 2000-х годов как ответ на очень местную проблему. Дороги, которые постоянно меняются, перекрытия, аварии и ощущение, что официальная карта всегда отстает от реальности. Идея была простой и смелой. Если система не знает, что происходит на дороге, пусть об этом расскажут сами водители. Так навигация превратилась в коллективный проект. Каждый пользователь стал источником информации. Пробка, авария, ремонт, перекрытая улица. Данные обновляются в реальном времени. Не сверху вниз, а снизу вверх от людей, которые находятся на дороге прямо сейчас. Вейз быстро вышел за пределы Израиля. Оказалось, что эта логика универсальна. Доверять не одному центру, а сообществу. В 2013 году компанию приобрел Google, но сама идея осталась прежней. Карта как живой организм, который постоянно меняется. В этом изобретении легко узнать израильский способ мышления. Скепсис по отношению к официальным источникам, готовность вмешаться и подсказать и уверенность в том, что коллективное знание работает лучше инструкций. Вейз изменил не только навигацию, но и повседневные привычки. Люди стали искать альтернативные маршруты, по-новому смотреть на город и воспринимать дорогу как динамичное пространство, а не фиксированную схему. Вейз – это не просто приложение. Это пример того, как израильская культура повседневного выживания и импровизации превратилась в технологию,

0: которой пользуются миллионы людей по всему миру. И, возможно, именно поэтому Вейс так хорошо прижился. Он родился не из идеи сделать стартап, а из очень человеческого желания доехать быстрее и без лишних нервов.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью.

Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft

0: всего 21 шекель 90 огород. Кофе Тестерс Чойс 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Осем всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ицхак Шамир – один из самых нетипичных премьер-министров в истории Израиля. Не потому, что был эксцентричным, а потому, что принципиально отказывался быть эффектным. Он родился в Польше, пережил крушение европейского еврейства, участвовал в подпольной борьбе против британского мандата как член организации Лихи. Для его поколения государство не было данностью. Его нужно было создавать, а затем ежедневно удерживать. Шамир был лидером партии Ликуд и дважды занимал пост премьер-министра Израиля. В 1983-84 годах, а затем в 1986-1992 годах, в том числе в период правительства национального единства. Его стиль управления резко отличался от привычного образа политического лидера. Он почти не жестикулировал, говорил сдержанно и избегал эмоциональных формулировок,

для Шамира каждое слово было обязательством, а не средством воздействия. Он последовательно выступал против территориальных уступок, не верил в быстрые дипломатические решения и считал безопасность государства безусловным приоритетом. Даже участвуя в международных переговорах, Шамир оставался человеком глубокого недоверия к обещаниям и внешнему давлению. Именно при его правлении Израиль принял одну из крупнейших волн репатриации – выходцев из бывшего Советского Союза. Это стало демографическим и социальным переломом, последствия которого определяют израильское общество до сих пор. Ицхак Шамир не стремился войти в историю как великий миротворец. Он видел свою задачу иначе – сохранить государство устойчивым в период, когда компромиссы могли оказаться слабостью. В общественной памяти он остался фигурой жесткой, немногословной и принципиальной. Иногда именно такие люди удерживают страну, когда красивые слова перестают работать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радіо Музика 106,4 FM.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономию.

0: С человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израильская зима – это сезон авокадо. И сегодня трудно поверить, что еще несколько десятилетий назад этот плод был здесь почти экзотикой. Авокадо в Израиле не просто популярный фрукт. Это один из самых удачных сельскохозяйственных проектов страны. Его начали активно выращивать во второй половине 20 века, прежде всего в кибуцах и мошавах на севере и в прибрежной полосе, где мягкая зима и влажность оказались особенно подходящими. Со временем Израиль сделал ставку на точный подбор сортов и на сезонность. Именно поэтому израильское авокадо появляется на рынках Европы зимой, когда в других странах его либо нет, либо оно уступает по качеству. Основные сорта – Эттингер, Фуэрте и Хас – выращиваются с расчетом на разные месяцы сезона, чтобы сбор шел непрерывно. Авокадо стал важной экспортной культурой. Израиль ежегодно отправляет за границу десятки тысяч тонн, главным образом в страны Европы. При этом значительная часть урожая остается внутри страны. И это редкий баланс между экспортом и внутренним потреблением. Есть и культурный сдвиг. Авокадо давно перестал быть модной едой. Он стал частью повседневного стола. Намазать на хлеб, добавить к яйцу, положить в салат или просто съесть с солью и лимоном. Это продукт, который одинаково хорошо чувствует себя и в контейнере для экспорта, и на домашней кухне. Авокадо хорошо объясняет логику.

Юку израильского сельского хозяйства. Здесь думают не только о том, что вырастить, но и о том, когда, куда и для кого. Сезон, рынок и логистика продумываются заранее. И, возможно, поэтому авокадо так органично вписался в израильскую жизнь. Он практичный, питательный и без лишней показухи. Зима здесь не только дожди. Это еще и время, когда авокадо напоминает. Даже в небольшом климатическом окне можно вырастить продукт мирового уровня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. В ЦАЛе есть корпус, о котором редко вспоминают, когда говорят об армии. Он не связан с боевыми операциями, разведкой или технологиями. Это образовательный корпус – Хильхинух. Его задача – не обучать военному ремеслу, а формировать контекст службы, историю, язык, ценности, понимание того, в какой стране и ради чего служит солдат. Инструкторы образовательного корпуса работают практически во всех частях армии. Они проводят занятия по истории Израиля, устройству государства, гражданским ценностям, израильской и еврейской идентичности. Это не школьные уроки и не идеологические лекции, а постоянный разговор внутри армейской системы. Особую роль корпус играет в работе с новобранцами и солдатами-репатриантами. Иврит, культурные коды, базовое понимание общества – для многих именно армия становится первым пространством, где они по-настоящему знакомятся со страной, в которой живут и служат. Образовательный корпус отвечает и за церемонии, дни памяти, государственные даты, присяга, поездки по стране. Все то, что превращает армию из набора подразделений в общий опыт. Эта работа почти незаметная, но системная и постоянная. Этот корпус нередко становится объектом споров. Его критикуют за идеологичность, за попытку сформировать единый нарратив.

и сама эта критика – часть израильской реальности. Образовательная работа здесь существует внутри общества, которое привыкло спорить и задавать вопросы. Но именно благодаря этому корпусу армия в Израиле остается не только силовой структурой, но и социальным пространством, местом, где обсуждают не только то, как служить, но и зачем. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Назначение нового директора Музея Израиля – это всегда больше, чем кадровая новость. Потому что Музей Израиля в Иерусалиме – главная музейная институция страны. Место, где сходятся археология, искусство, история и память. И где формируется культурный язык Израиля – внутри страны и за ее пределами. Новым генеральным директором музея назначен профессор Яков Гробман. Это выбор, который сразу задает направление. Гробман – архитектор, исследователь и академик. Он родился в Москве, репатриировался в Израиль в детстве и вырос в среде, где искусство было частью повседневной жизни. Его отец – художник Михаил Гробман, одна из ключевых фигур израильского современного искусства и концептуальной сцены. Профессиональный путь Якова Гробмана связан прежде всего с архитектурой как формой мышления. Он выпускник Академии Бецалель, получил докторскую степень в Технионе, проходил постдокторантуру в Гарвардском университете. Сегодня он профессор факультета архитектуры и градостроительства Техниона, который в разные годы также возглавлял как декан. В своей научной и практической работе Гробман много лет занимается архитектурой памяти, тем, как пространство говорит о травме, истории и коллективной ответственности. Он участвовал в проектировании мемориала «Бабий Яр», одного из самых сложных и чувствительных памятников Холокоста в Европе. Это работа, где архитектура не украшает, а берет на себя моральную нагрузку. Именно этот опыт соединения культуры, истории и публичного пространства сегодня особенно важен для Музея Израиля. Пост генерального директора здесь – это не административная функция, а позиция стратегического влияния, решение о том, какие истории рассказывать, каким языком и с какой ответственностью. Назначение Якова Гробмана говорит о выборе в пользу глубины и осмысленности, в пользу музея, как пространство не только хранения, но и разговора с прошлым, настоящим и будущим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Walk to the studio, soaking wet. A cab tag on a bus stop sign.